нет, бил барабан, перед лютым полком, когда мы вождя хоронили. По зубе царе, вива мертвым певцом, почетную дробь вивадили. Какой уж почет, что бежай же.